0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. Алроса добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Ну как тебе со мною без меня? Наверное, все не то и все не...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для 1000 участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первой в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мергненско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф». 4 июля в Мирном культурно-спортивный комплекс устроит вечеринку для горожан. Мирницев приглашают искупаться в пене под музыку с 2 до 18 часов. Также в программе танцы, игры и развлечения для всей семьи. Стоимость детского билета 300 рублей, взрослого 430. Они продаются в кассах культурно-спортивного комплекса и приложении «Единая карта клиента». У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категорией Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2 категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер 1 категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».
4: Алмазный край.
3: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках июня. Одна из таких – комедия «Распаковка». Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом – выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания. Возрастное ограничение 6+.
3: По сольнику что?
4: Главное не облажаться. Если у нас не будет солдаута, нас захейтят.
5: У нас в стране острая нехватка певцов артом. Решил блогер Влад
6: и назначил концерт, чтобы урегулировать это досадное недоразумение.
7: Давай разыграем тебя среди тех, кто купит билет. И ты должен быть с ним, ну скажем, неделю.
3: Продано.
8: Что, если я стану лучшим другом для того, кто купит билеты на мой концерт?
9: Я буду играть только по твоим правилам, на твоей территории и только с тобой.
8: Погнали!
10: Иногда важно быть ближе к людям.
11: Пойдешь со мной на свидание?
12: Проиграй мне.
13: Зачем? Это же нечестно.
8: Ты думаешь, от того, что ты проиграл, ты стал меньше нравиться Даше?
14: Уважают победителей, ты разве не знал?
8: Развлекаться тоже нужно уметь. Мечтай.
6: Я считаю, что Боря должен оказаться на этом концерте.
15: И вы хотите, чтобы ваш сын воплощал только ваши мечты?
16: Высокомерие – это одно из самых худших качеств человека. Советую всем не быть игрушками в чужих руках.
17: Распаковка.
2: Для любителей пощекотать себе нервы рекомендуем фильм ужасов «Колония». Во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, проходит акт биотерроризма. Опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскреб на карантин, а немногим уцелевшим приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью. Возрастное ограничение 18+.
18: Сегодня я планирую провести эксперимент в торговом центре Тунгурии. Нет, не эксперимент. Это рождение. Рождение нового человечества.
19: Колония.
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
20: Хорошее настроение.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тунбир, Немеда, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации, регистрация, надзор, федеральная служба, и клиническую бебель, ссыл, то в сумме, субъекты, сумме,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Валроса поддержали новые правила. Бриллиантами назовут только природные камни. В Мирном медалисты Алроса-класса получили денежные сертификаты в честь выпускного. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации. Далее подробности. В России меняют отношение к слову «бриллиант». Теперь так будут называть только камни природного происхождения. Украшения с искусственно выращенными кристаллами обяжут маркировать пометкой «синтетический». Правила вступят в силу с 1 сентября. Главная цель – сделать ювелирную витрину прозрачной и защитить покупателя от обмана. «Валроса» инициативу поддерживают, говорит Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов «Валроса».
4: Даже специалисты, которые там могут оценивать алмазы, вот они при помощи лупы в магазине, они гарантированно не ответят вам на вопрос, камень натуральный или не натуральный, в основе этого бриллианта положен. И поэтому принято такое решение разграничить их продажи на витринах магазинов.
3: Изделия с искусственными камнями – вызов для алмазной отрасли. Цена природного бриллианта в 10 раз выше синтетического аналога схожего размера. Выбор, как и раньше, остается за покупателями. Просто теперь он будет честным. Далее. 30 школьников алмазной столицы завершили обучение в Алроса-классе. На празднование выпускного в Мирном 3 золотых медалиста получили особый приз – денежные сертификаты на 15 тысяч рублей. Так, компания и Якутское региональное отделение «Союзмаша» России поощрили самых старательных ребят. Но главное – не разовая выплата. Алроса помогает выпускникам и при поступлении в вузы, оплачивает обучение, выплачивает корпоративную стипендию и гарантирует трудоустройство после окончания университета. Ранее профориентация – одна из важнейших задач «Алроса» Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Молодежный фестиваль для 1000 участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий, машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Алмазный край.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. И сегодня на «Волне алмазного края» мы поговорим о возможностях, которые могут изменить профессиональную жизнь. Многие уверены, чтобы построить успешную карьеру, нужны годы опыта, удача и нужные знакомства. Но все чаще появляются программы, которые помогают талантливым людям раскрыться гораздо быстрее. И сегодня мы поговорим о проекте «Преемственность ТОП-100», программе, которая помогает находить перспективных специалистов, развивать лидерские качества и открывать новые карьерные горизонты. И особенно интересно услышать об этом от человека, который сам прошел этот путь. Сегодня у нас в гостях Алена Федюкович, заместитель генерального директора по персоналу авиакомпании «Алроса» и участница программы «ТОП-100». Алена, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктория.
3: Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, откуда вы, где учились и как устроились в «Алроса».
6: Ну, вся моя сознательная жизнь практически, за исключением обучения в вузе, прошла в городе Ленск. С работой в одном активе группы «Алроса». Обучение я проходила в городе Иркутск в Государственной экономической академии по специальности экономика и управление на транспорте. После окончания вернулась в свой родной город. Устроиться в «Алроса», конечно, было очень сложно. Более 2 лет я находилась на временных должностях от техника по учету доходов до инженера по рационализации. Как только освободилась позиция в планово-экономическом отделе, я получила постоянную должность, в которой доросла до должности руководителя. В 2019 году производственное управление «Алмаздуртранс» стало дочерним обществом. Естественно, произошли структурные изменения, и мне было предложено возглавить отдел отдел труда и заработной платы в аппарате управления актива. Мне стало это интересно, поскольку новые задачи, интересные проекты, новый вид деятельности. Конечно, я согласилась в новой роли руководителя АТИС, а в дальнейшем заместителя начальника службы управления персоналом. Я вошла в программу кадрового резерва.
7: Сегодня вы занимаете одну из ключевых должностей. У вас очень интересный путь продвижения по карьерной лестнице, но все же интересно, как вы узнали о программе резерва, а сами нашли или руководитель подсказал?
6: О программе кадрового резерва я узнала, исходя из своего основного рода деятельности, поскольку эту программу на местах в активах курирует служба управления персоналом. Я знала путь кандидатов по этой программе, поэтому мне было интересно поучаствовать. А предложил мой непосредственный руководитель, на что я с удовольствием согласилась.
7: Вот про сам процесс очень интересно. Какие ваши навыки проверяли, чтобы попасть в программу? Насколько известно, там проходят интервью, тестирование. Вот расскажите о самом процессе подробнее.
6: Да, все верно. Когда кандидат заявляется на должность, на позицию кандидата в кадровый резерв ТОП-100, то проходят следующие процедуры. Кандидата тестируют по программе TalentQ, где проверяют навыки вербальной коммуникации, логики, анализа математических данных. Далее проходит интервью, по результатам которого мы получаем свой профиль развернутый. Хочу сказать, что это очень интересный опыт, поскольку часто мы сами не знаем себя, не знаем, где наши сильные качества, слабые. Потому что для меня было открытием, когда я прочитала и только задумавшись над этим, поняла, что да, действительно все, оценка проходит очень объективно. Программа помогает лучше узнать себя и понять, какие качества нужно развивать, качества и навыки.
7: Вот мы с вами поговорили о прокачке сильных качеств лидерских, а вот конкретно вам, как эта программа помогла, на что вам стоило обратить внимание, какие качества развить в себе больше?
6: Поскольку я весь мой трудовой опыт до этого был в одном активе, да, у меня были передвижения внутри актива, поэтому приходилось работать с одной командой, либо с несколькими командами уверенных специалистов, готовых. И поэтому опыта формирования собственной команды как такового не было. Эта программа подсветила, что эти качества нужно развивать. А лидерские качества, а также управление изменениями. Мы знаем, что сейчас мир меняется очень быстро, и компания следует за этими изменениями. Поэтому эта компетенция является очень важным для руководителя. Программа кадрового резерва, выявляя навыки, которые нужно усилять, дает информацию об литературе, которую хорошо было бы изучить. Наш внутренний корпоративный университет предлагает программы развития навыков в соответствии с алмазным стандартом.
7: Очень интересно. А вот как вы вошли в программу, как долго в ней участвовали, прежде чем получили назначение?
6: Зашла я в программу кандидатом в четвертом квартале 2025 года. После прохождения всех процедур интервью и тестирования в январе прошел кадровый комитет, где меня назначили в краткосрочный кадровый резерв. Хотелось бы сказать, что в программе существует три типа резерва в зависимости от уровня подготовки кандидата на позицию, на которую он заявился. Это краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный резерв. И в зависимости от этого резерва и от количества навыков корпоративный университет помогает выстроить программу повышения квалификации по направлениям. Помогает в подготовке индивидуального плана развития. Как произошло у меня, кадровый резерв прошел в первой декаде января, во второй декаде

0: Интересно. То есть, проще говоря, вы подались в программу, и через 2 недели вам уже пришло предложение это.
1: Да, все верно. Поскольку предложение предполагало изменение актива, ну, перемещение в другой актив и на другую локацию из Ленска в город Мирный, поэтому мне было дано время на подготовку моего перевода, и уже в апреле 26 года произошло назначение на новую должность, на новую позицию.
0: А вот все-таки интересно, какие вы эмоции и чувства испытали, когда узнали, что спустя такой короткий промежуток времени вас приняли на новую должность?
1: Ну, эмоции были очень яркие, конечно, как и у любого человека. Это были какие-то страхи, поскольку предполагался переезд и новый актив. А в то же время было очень интересно попробовать что-то новое. Большинство из нас все-таки мотивирует новые задачи, новые интересные проекты. Поэтому решение о согласии пришло практически сразу. И, кроме того, мне было время подготовиться и морально, и профессионально. Хочу сказать, что коллеги из центров компетенций компании поддерживали меня на всех уровнях. И морально, и помощь с оформлением, с подготовкой меня вступить в новую должность. Поэтому всех участников программы, либо тех, кто еще не заявился, призываю не бояться.
0: Ну и в завершение нашей беседы давайте поговорим о том, кому и почему эта программа может быть полезна в будущем, чтобы вы посоветовали нашим слушателям, зрителям, которые сейчас сидят и думают, а может быть, мне стоит все-таки попробовать, может быть, удача тоже мне улыбнется, и с чего вообще стоит начать?
1: Ну, попробовать точно нужно. С чего начать? Нужно заявиться. У нас не только по предложению руководителя могут быть кандидаты вступать в кадровый резерв, но и как самовыдвиженцы. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, если вы видите позицию, на которую хотели бы занять и развивать себя, то можно заявиться об этом руководителю службы управления персоналом, генеральному директору, своему непосредственному руководителю. Заявите себе и пройти этот путь и самоосознания, и саморазвития.
0: Пожелаем всем удачи, ну и вас также поздравляю с новой должностью, с переездом. И, Алена, спасибо вам за этот разговор. Сегодня мы еще раз убедились, что карьерный рост — это не случайность, а результат желания развиваться, учиться новому и не бояться принимать вызовы. У нас в гостях была Алена Федюкович, заместитель генерального директора по персоналу авиакомпании «Алроса» и участница программы «ТОП-100». Ну а нашим слушателям пожелаем верить в свои возможности и не упускать шансы, которые могут изменить профессиональную жизнь к лучшему. Огромное вам спасибо, Алена, за беседу. И что пришли к нам.
1: Спасибо, Виктория. Спасибо, что пригласили. Всего доброго.
0: Ну, а мы завершаем. И звукорежиссер нашей сегодняшней встречи Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев.
2: Гости дневного эфира. Алмазный край. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в удачном Майхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алросу поддержали новые правила. Бриллиантами назовут только природные камни. В Мирном медалисты Алроса класса получили денежные сертификаты в честь выпускного. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Майхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В Алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Валроса поддержали новые правила. Бриллиантами назовут только природные камни. В Мирно медалисты Алроса-класса получили денежные сертификаты в честь выпускного. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации. Далее подробности. В России меняют отношение к слову «бриллиант». Теперь так будут называть только камни природного происхождения. Украшения с искусственно выращенными кристаллами обяжут маркировать пометкой «синтетический». Правила вступят в силу с 1 сентября. Главная цель – сделать ювелирную витрину прозрачной и защитить покупателя от обмана. «Валроса» инициативу поддерживают, говорит Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов «Валроса».
3: Даже специалисты, которые там могут оценивать алмазы, вот они при помощи лупы в магазине, они гарантированно не ответят вам на вопрос, камень натуральный или не натуральный в основе этого бриллианта положен. И поэтому принято такое решение разграничить их продажи на витринах магазинов.
2: Изделия с искусственными камнями – вызов для алмазной отрасли. Цена природного бриллианта в 10 раз выше синтетического аналога схожего размера. Выбор, как и раньше, остается за покупателями. Просто теперь он будет честным. Далее. 30 школьников алмазной столицы завершили обучение в Алроса-классе. На празднование выпускного в Мирном 3 золотых медалиста получили особый приз – денежные сертификаты на 15 тысяч рублей. Так, компания и Якутское региональное отделение «Союзмаша» России поощрили самых старательных ребят. Но главное – не разовая выплата. Алроса помогает выпускникам и при поступлении в вузы, оплачивает обучение, выплачивает корпоративную стипендию и гарантирует трудоустройство после окончания университета. Ранее профориентация – одна из важнейших задач «Алроса» Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Молодежный фестиваль для тысячи участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий, машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Майхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Алмазный край. Радио. Алмаз.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алроса поддержали новые правила. Бриллиантами назовут только природные камни. В Мирном медалисты Алроса класса получили денежные сертификаты в честь выпускного. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В Алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
6: Когда я звоню, я вновь с тобой пьяный. Как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой когда-то устали.

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Алроса поддержали новые правила. Бриллиантами назовут только природные камни. В Мирно медалисты Алроса-класса получили денежные сертификаты в честь выпускного. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации. Далее подробности. В России меняют отношение к слову «бриллиант». Теперь так будут называть только камни природного происхождения. Украшения с искусственно выращенными кристаллами обяжут маркировать пометкой «синтетический». Правила вступят в силу с 1 сентября. Главная цель – сделать ювелирную витрину прозрачной и защитить покупателя от обмана. В Алроса инициативу поддерживают, говорит Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
3: Даже специалисты, которые там могут оценивать алмазы, вот они при помощи лупы в магазине, они гарантированно не ответят вам на вопрос, камень натуральный или не натуральный в основе этого бриллианта положен. И поэтому принято такое решение разграничить их продажи на витринах магазинов.
2: Изделия с искусственными камнями – вызов для алмазной отрасли. Цена природного бриллианта в 10 раз выше синтетического аналога схожего размера. Выбор, как и раньше, остается за покупателями. Просто теперь он будет честным. Далее. 30 школьников алмазной столицы завершили обучение в Алроса-классе. На празднование выпускного в Мирном 3 золотых медалиста получили особый приз – денежные сертификаты на 15 тысяч рублей. Так, компания и Якутское региональное отделение «Союзмаша» России поощрили самых старательных ребят. Но главное – не разовая выплата. Алроса помогает выпускникам и при поступлении в вузы, оплачивает обучение, выплачивает корпоративную стипендию и гарантирует трудоустройство после окончания университета. Ранняя профориентация – одна из важнейших задач Алроса Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Еще одна новость. Молодежный фестиваль для 1000 участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий, машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в удачном Майхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: «Родной край». Мы с вами с 2000 года.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Валроса поддержали новые правила. Бриллиантами назовут только природные камни. В мирном медалисты Алроса класса получили денежные сертификаты в честь выпускного. Молодежь алмазодобывающей компании представит идеи модернизации. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках июня. Одна из таких – комедия «Распаковка». Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом – выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания. Возрастное ограничение 6+.
3: Посольнику что?
4: Главное не облажаться. Если у нас не будет солдата, нас захейтят.
5: У нас в стране острая нехватка певцов артом. Решил блогер Влад и назначил концерт, чтобы урегулировать это досадное недоразумение.
6: Давай разыграем тебя среди тех, кто купит билет. И ты должен быть с ним, ну скажем, неделю.
3: Продано.
7: Что, если я стану лучшим другом для того, кто купит билеты на мой концерт?
8: Я буду играть только по твоим правилам, на твоей территории и только с тобой.

0: Погнали!
1: Иногда важно быть ближе к людям.
2: Пойдешь со мной на свидание?
3: Проиграй мне.
4: Зачем? Это же нечестно.
0: Ты думаешь, от того, что ты проиграл, ты стал меньше нравиться Даше?
5: Уважают победителей, ты разве не знал?
0: Развлекаться тоже нужно уметь. Мечтай,
6: все это... Я считаю, что Боря должен оказаться на этом концерте. Как ты
7: хотел давно. И вы хотите, чтобы ваш сын воплощал только ваши мечты?
8: Высокомерие – это одно из самых худших качеств человека. Советую всем не быть игрушками в чужих руках.
9: Распаковка.
10: Для любителей пощекотать себе нервы рекомендуем фильм ужасов «Колония». Во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, проходит акт биотерроризма. Опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскреб на карантин, а немногим уцелевшим приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью. Возрастное ограничение 18+.
11: Сегодня я планирую провести эксперимент в торговом центре Тунгури. Нет, не эксперимент. Это рождение. Рождение нового человечества.
10: Колония. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
12: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты». Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 17 ТАОН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кинчесу Бибирсел, Тосуню Сибекису Нюрбирбирбирбирбир.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Ты вернулась домой, лишь бы дальше побыть.

0: problem? Yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: В мирном 16 часов.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В Мирном 17 часов.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
3: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Релях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
2: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых одиннадцатиклассников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
2: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник – Ринчин Бальжиев из школы номер 26. Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек. Но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На «Алмазных зорях» танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком, говорит Екатерина Попова.
5: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала, то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
2: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселений района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 11-классников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Мирным. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
3: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Релях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
2: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых одиннадцатиклассников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
2: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник – Ринчин Бальжиев из школы номер 26. Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек. Но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На «Алмазных зорях» танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком, говорит Екатерина Попова.
5: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала, то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
2: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселения района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. И сегодня на «Волне алмазного края» мы поговорим о возможностях, которые могут изменить профессиональную жизнь. Многие уверены, чтобы построить успешную карьеру, нужны годы опыта, удача и нужные знакомства. Но все чаще появляются программы, которые помогают талантливым людям раскрыться гораздо быстрее. И сегодня мы поговорим о проекте «Преемственность ТОП-100», программе, которая помогает находить перспективных специалистов, развивать лидерские качества и открывать новые карьерные горизонты. горизонты. И особенно интересно услышать об этом от человека, который сам прошел этот путь. Сегодня у нас в гостях Алена Федюкович, заместитель генерального директора по персоналу авиакомпании «Алрос» и участница программы «ТОП-100». Алена, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктория.
2: Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, откуда вы, где учились и как устроились в «Алроса».
7: Ну, вся моя сознательная жизнь практически, за исключением обучения в ВУЗе, прошла в городе Ленск с работой в одном активе группы «Алроса». Обучение я проходила в городе Иркутск в Государственной экономической академии по специальности «Экономика и управление на транспорте». После окончания вернулась в свой родной город. Устроиться в «Алроса», конечно, было очень сложно. Более 2 лет я находилась на временных должностях от техника по учету доходов до инженера по рационализации. Как только освободилась позиция в планово-экономическом отделе, я получила постоянную должность, в которой доросла до должности руководителя. В 2019 году производственное управление «Алмаздуртранс» стало дочерним обществом. Естественно, произошли структурные изменения, и мне было предложено возглавить отдел труда и заработной платы в аппарате управления актива. Мне стало это интересно, поскольку новые задачи, интересные проекты, новый вид деятельности. Конечно, я согласилась. В новой роли руководителя АТИСа, в дальнейшем заместителя начальника службы управления персоналом, я вошла в программу кадрового резерва.
2: Сегодня вы занимаете одну из ключевых должностей. У вас очень интересный путь продвижения по карьерной лестнице, но все же интересно, как вы узнали о программе резерва, сами нашли или руководитель подсказал?
7: О программе кадрового резерва я узнала, исходя из своего основного рода деятельности, поскольку эту программу на местах в активах курирует служба управления персоналом. Я знала путь кандидатов по этой программе, поэтому мне было интересно поучаствовать. А предложил мой непосредственный руководитель, на что я с удовольствием согласилась.
2: Вот про сам процесс очень интересно. Какие ваши навыки проверяли, чтобы попасть в программу? Насколько известно, там проходят интервью, тестирование. Вот расскажите о самом процессе подробнее.
7: Да, все верно. Когда кандидат заявляется на должность, на позицию кандидата в кадровый резерв ТОП-100, то проходят следующие процедуры. Кандидата тестируют по программе Talent Q, где проверяют навыки вербальной коммуникации, логики, анализа математических данных. Далее проходит интервью, по результатам которого мы получаем свой профиль развернутый. Хочу сказать, что это очень интересный опыт, поскольку часто мы сами не знаем себя, не знаем, где наши сильные качества, слабые. Потому что для меня было открытием, когда я прочитала и только задумавшись над этим, поняла, что да, действительно все, оценка проходит очень объективно. Программа помогает лучше узнать себя и понять, какие качества нужно развивать, качества и навыки.
2: Вот мы с вами поговорили о прокачке сильных качеств, лидерских, а вот конкретно вам, как эта программа помогла, на что вам стоило обратить внимание, какие качества развить в себе больше?
7: Поскольку я весь мой трудовой опыт до этого был в одном активе, да, у меня были передвижения внутри актива, поэтому приходилось работать с одной командой, либо с несколькими командами уверенных специалистов, готовых. И поэтому опыта формирования собственной команды как такового не было. Эта программа подсветила, что эти качества нужно развивать. А лидерские качества, а также управление изменениями. Мы знаем, что сейчас мир меняется очень быстро, и компания следует за этими изменениями. Поэтому эта компетенция является очень важным для руководителя. Программа кадрового резерва, выявляя навыки, которые нужно усилять, дает информацию об литературе, которую хорошо было бы изучить. Наш внутренний корпоративный университет предлагает программы развития навыков в соответствии с алмазным стандартом.
2: Очень интересно. А вот к как вы вошли в программу, как долго в ней участвовали, прежде чем получили назначение?
7: Зашла я в программу кандидатом в четвертом квартале 2025 года. После прохождения всех процедур интервью и тестирования в январе прошел кадровый комитет, где меня назначили в краткосрочный кадровый резерв. Хотелось бы сказать, что в программе существует три типа резерва в зависимости от уровня подготовки кандидата на позицию, на которую он заявился. Это краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный резерв. И в зависимости от этого резерва и от количества навыков корпоративный университет помогает выстроить программу повышения квалификации по направлениям. Помогает в подготовке индивидуального плана развития. Как произошло у меня, кадровый резерв прошел в первой декаде января, во второй декаде января, а уже в третьей декаде мне поступило предложение рассмотреть должность в другом активе. Что важно сказать, программа преемственности в компании «Алроса» предполагает кроссфункциональные назначения. То есть мы можем кадровым резервом защитить позицию не только в активе, в котором соискатель на данную позицию заявился, но и в других активах по аналогичным должностям, что очень важно и помогает им проводить назначения по всем активам группы.
2: Интересно. То есть, проще говоря, вы подались в программу, и через 2 недели вам уже пришло предложение это?
7: Да, все верно. Поскольку предложение предполагало изменение актива, перемещение в другой актив и на другую локацию из Ленска в город Мирный. Поэтому мне было дано время на подготовку моего перевода, и уже в апреле 26-го года произошло назначение на новую должность, на новую позицию.
2: А вот все-таки интересно, какие вы эмоции и чувства испытали, когда узнали, что спустя такой короткий промежуток времени вас приняли на новую должность?
7: Ну, эмоции были очень яркие, конечно, как и у любого человека. Это были какие-то страхи, поскольку предполагался переезд и новый актив. В то же время было очень интересно попробовать что-то новое. Нас, большинство из нас все-таки мотивирует новые задачи, новые интересные проекты. Поэтому решение о согласии пришло практически сразу. И, кроме того, у меня было время подготовиться и морально, и профессионально. Хочу сказать, что коллеги из центров компетенций компании поддерживали меня на всех уровнях. И морально, и помощь с оформлением, с подготовкой меня вступить в новую должность. Поэтому всех участников программы, либо тех, кто еще не заявился, призываю не бояться.
2: Ну и в завершение нашей беседы давайте поговорим о том, кому и почему эта программа может быть полезна в будущем, чтобы вы посоветовали нашим слушателям, зрителям.

0: об этом руководителю службы управления персоналом, генеральному директору, своему непосредственному руководителю. Заявить о себе и пройти этот путь и самоосознания, и саморазвития.
1: Пожелаем всем удачи, ну и вас также поздравляю с новой должностью, с переездом. И, Алена, спасибо вам за этот разговор. Сегодня мы еще раз убедились, что карьерный рост — это не случайность, а результат желания развиваться, учиться новому и не бояться принимать вызовы. У нас в гостях была Алена Федюкович, заместитель генерального директора по персоналу авиакомпании «Алроса» и участница программы «ТОП-100». Ну а нашим слушателям пожелаем верить в свои возможности и не упускать шансы, которые могут изменить профессиональную жизнь к лучшему. Огромное вам спасибо, Алена, за беседу. И что пришли к нам.
0: Спасибо, Виктория. Спасибо, что пригласили. Всего доброго.
1: Ну, а мы завершаем. И звукорежиссер нашей сегодняшней встречи Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Артем Артемьев.
2: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 11-классников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: В Мирном 19 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
3: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Ирилях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
2: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых одиннадцатиклассников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
2: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник – Ринчин Бальжиев из школы номер 26. Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек. Но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На «Алмазных зорях» танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком. Говорит Екатерина Попова.
5: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала, то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
2: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселений района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках июня. Одна из таких – комедия «Распаковка». Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом – выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания. Возрастное ограничение 6+.
3: Играй гармонь. Посольнику что?
4: Главное не облажаться. Если у нас не будет солдата, нас захейтят.
5: У нас в стране острая нехватка певцов артом. Решил блогер Влад
6: и назначил концерт, чтобы урегулировать это досадное недоразумение.
7: Давай разыграем тебя среди тех, кто купит билет. И ты должен быть с ним, ну скажем, неделю.
3: Продано.
8: Что, если я стану лучшим другом для того, кто купит билеты на мой концерт?
9: Я буду играть только по твоим правилам, на твоей территории и только с тобой.
8: Погнали!
10: Иногда важно быть ближе к людям.
11: Пойдешь со мной на свидание?
12: Проиграй мне.
13: Зачем? Это же нечестно.
8: Ты думаешь, от того, что ты проиграл, ты стал меньше нравиться Даше?
14: Уважают победителей, ты разве не знал?
8: Развлекаться тоже нужно уметь. Мечтай.
6: Я считаю, что Боря должен оказаться на этом концерте.
15: И вы хотите, чтобы ваш сын воплощал только ваши мечты?
16: Высокомерие – это одно из самых худших качеств человека. Советую всем не быть игрушками в чужих руках.
17: Распаковка.
2: Для любителей пощекотать себе нервы рекомендуем фильм ужасов «Колония». Во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, проходит акт биотерроризма. Опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскреб на карантин, а немногим уцелевшим приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью. Возрастное ограничение 18+.
18: Сегодня я планирую провести эксперимент в торговом центре Тунгури. Нет, не эксперимент. Это рождение. Рождение нового человечества.
19: Колония.
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: You better get up. You better get up.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Года.
1: Ты прости, но уже слишком поздно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Клинической Бибир. Сыл Тосуню Сибекис Универбирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 21 час. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Вляпалась, и почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу где-то будешь мне идти.

0: слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: still I wandered strong through this weird and wonderful landscape. I waited patiently with simple happy songs.
1: Алмазный край. В Мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лар надзор Федеральной службы и Китлинча Субибирсел Тосуню Субикис Нюгар Бирагапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 0 часов.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: все те мислі не прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и КЮСЕ Тунбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и КЮСЕ Тунбирный медах свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.

My baby, keep on.

Молится о нас, для тебя рисуя будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: в Мирном 2.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

вы слушаете радио «Алмазный край».

Можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это неинтересно, а для тебя это будто искусство. Знаешь, ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирный Вода свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ТАР. И Кюсетон Бирный Вода свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край.

0: with your swim top still wet.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.
2: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно, порознь дать им на двое.

0: предает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь, вне сомнений.
1: Радио «Алмазный край», Ленск, 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.

fire. Fire, oh, I do.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий Горняк запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. Алроса укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 11-классников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
3: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Релях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
2: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых 11-классников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
2: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник – Ринчин Бальжиев из школы номер 26. Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек, но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На «Алмазных зорях» танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком, говорит Екатерина Попова.
5: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала, то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
2: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселений района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны, вам лучше отказаться от долгосрочного планирования. Вечер проведите расслабленно, займитесь делами, которые вам нравятся и поднимают настроение. Тельцы, на этой неделе вы будете в центре внимания. Не стесняйтесь показать всем свои способности и таланты. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Близнецы, нужно игнорировать людей, которые отвлекают вас от дел пустыми разговорами. Думайте о своем душевном покое. Позаботьтесь о своем состоянии, выделите время для отдыха. Раки, не следует заниматься решением чужих проблем. Не участвуйте в спорах окружающих. Больше отдыхайте и общайтесь. Общайтесь с людьми, настроенными на позитив. Проведите неделю так, как считаете нужным. Львы. Вам трудно признавать свое поражение, но сейчас необходимо пойти на компромисс. Так вы решите сразу несколько проблем и сможете заняться другими делами. Хороший день для планирования, для постановки целей. Девы. Настало время для перемен к лучшему. Пробуйте новое, отстаивайте свое мнение, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Проведите неделю комфортно и расслабленно. Весы. Вам предстоит осознать свои ошибки, и для вас это станет точкой роста. В отношениях с близкими говорите о своих делах честно и открыто, а при планировании будущего ставьте себе реалистичные цели. Скорпионы, вас ждет эмоционально напряженная неделя. Вы легко можете обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Лучше ограничить общение и заняться хобби. Стрельцы, вам нужно будет сделать множество дел. Не тратьте время на пустые разговоры. Постарайтесь закончить все, а потом полноценно отдохнуть. Не стоит приглашать шумных гостей, лучше почитайте книгу. Козероги, на этой неделе вас могут одолевать уныние и тревога о будущем. Не стоит беспокоиться, в ближайшее время в вашей жизни будут происходить только позитивные события. Водолеи. Любые задачи будут даваться легко. Какие-то ваши планы и желания могут начать исполняться. Принимая важные решения, руководствуйтесь голосом разума. И, наконец, рыбы. Обилие общения может вывести рыб из себя. Будьте тактичнее и следите за словами, иначе можете обидеть кого-то резким замечанием или критикой. Чтобы восполнить свои силы, вечером лучше побыть в одиночестве.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Только хорошее настроение. Настроение.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: В Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 одиннадцатиклассников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
3: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Релях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
2: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых одиннадцатиклассников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
2: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник Ринчин Бальжиев из школы номер 26. Также премию главы района получила учитель химии, которая подготовила стабальника к ЕГЭ. А медалистам, отличникам и хорошистам Александр Басыров вручил сертификаты от 50 до 30 тысяч рублей. Также на сцене наградили волонтеров, самых спортивных ребят и тех, кто на протяжении учебы украшал городские школьные мероприятия своими голосами и танцами. Всего из школ Мирнинского района выпустились 414 юношей и девушек, но больше всего вальсирующих выпускников собрал Мирный. На «Алмазных зорях» танцевали 128 молодых людей. Еще одна новость. В Ленске появился сотый малыш в этом году. В честь этого представители районной администрации вручили родителям маленького Владислава сертификат на сумму 100 тысяч рублей. За несколько дней до рождения малыша семья еще не знала, что он станет сотым ребенком, говорит Екатерина Попова.
5: Это так было неожиданно, и я лежала и смотрела на ребенка, и мне подошла Анна Сергеевна, врач, и сказала, то, что вот вы родились сотыми. А у нас была задержка 4 дня. Я удивилась и сказала, ну, видимо, ребенок так сам захотел.
2: Выплата за 50-го, 100-го и других юбилейных детей действует в Ленском районе 2 года. Помимо юбилейной выплаты, родители Владислава получили региональный капитал «Дети столетия» на 117 тысяч и выплату за первого ребенка – 54 тысячи. Также в Ленском районе выдают комплект вещей на первое время. Мамам из поселения района оплачивают проезд до города для родов в Ленской больнице. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 11-классников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 000 рублей. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетаун и Кюсетун Бирнима свидетельствует. Себя с информационной технологией он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Дорогу до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют к 2027 году. В Мирнинском районе выпустились 414 11-классников. Юбилейный малыш Ленского района принес родителям 100 тысяч рублей. Далее подробности. Дорогу из Арылаха до села Новый в Мирнинском районе заасфальтируют в 2027 году. До укладки покрытия участок протяженностью 4,5 километра будут капитально ремонтировать. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал замглавы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов.
2: Согласно проектно-сметной документации, должна быть выполнена в полном объеме. Это и поднятие самой дороги, да, по высоте, закладка водопропускных новых гильз, которые рассчитаны под тот объем воды, талой воды, которая при подъеме реки Релях весной происходит, и, соответственно, асфальтирование потом.
1: Проект реализуют при поддержке Дорожного фонда Якутии. Общая стоимость работ – 567 миллионов рублей. Первую половину сумму направят из республиканского бюджета, вторую – из казны Мирнинского района. Еще одна новость. Мирнинский район выпустил 414 талантливых 11-классников во взрослую жизнь. На «Алмазных зорях» молодые люди попрощались со школой трогательным вальсом, который так ждут ежегодно горожане. На площади выпускников встретили руководители района, города и управления образования. Они поздравили ребят и произнесли напутствие. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
3: Сдав выпускные экзамены, вы перешагнули порог во взрослую жизнь. И это не повод для тревог и волнений. Ведь у каждого поколения есть свои испытания. Задач у вас в жизни будет великое множество. И первый рубеж вы преодолели успешно.
1: В прошлом году глава Мирнинского района назначил премию выпускникам-стабальникам. В этом 50 тысяч рублей получил один выпускник Ринчин Бальжиев из школы номер 26.